Желание лететь, главное не залететь. Это были Саша Проджект и Энджон. У нас 12 час и трудовой вторник в разгаре на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, не только в новостях, но и за пультом. Ну а далее Ace of Base, All for You.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в Электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
12: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
13: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 4 августа в Сусумане облачно с прояснениями. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура от 12 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный. Восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Магадане во вторник переменная облачность. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант». Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Основное правило взрослой жизни: чем реже убираешься, тем заметнее результат.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: звонки, беда. Атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
3: Поход к врачу больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы. Колымские холодильники от

0: 714 867 29 69.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
2: Тотальная

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Реальные факты, захватывающие истории
1: в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 4 августа 1777 года в Лондоне был открыт первый в мире цирк. Стоит сказать, что как вид искусства цирк имеет многовековую историю еще со времен Древнего Рима, но в современном виде он появился благодаря отставному сержанту Филиппу Асли. Он основал школу верховой езды и стал демонстрировать мастерство наездников. Вскоре для этих зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Асли». Здание имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж и оркестр. Шло время, и представления наездника усложнялись и сочетались с другими жанрами цирка. Также в этот день, в 1662 году, в Москве произошел медный бунт. Случилось это во время русско-польской войны. Для покрытия военных расходов правительство царя Алексея Михайловича решило провести денежную реформу. Она заключалась в выпуске большого количества медных денег, которые приравнивались к стоимости серебряных. Это привело к их обесцениванию и резкому росту цен. Около 10 тысяч человек, в основном крестьяне, направились в село Коломенское, где находился царь, и потребовали выдачи виновников реформы. Царь обещал уменьшить налоги, но вместо этого собрал стрельцов, которые атаковали народ. В ходе схватки погибли около 900 горожан. Также 4 августа 1948 года Магаданский горный техникум принял первых учащихся. Сегодня мы его знаем как Магаданский политехникум, однако до этого у образовательного учреждения даже не было своего помещения. Первые занятия проходили вечером во второй городской школе. Образовательная программа была рассчитана на 4 года. Студенты могли выбрать любое из 4 отделений, в которые входили горное, обогатительное, электромеханическое и геологоразведочное. И, наконец, сегодня отмечают День качания на качелях. Кем, когда и почему был выбран именно этот день, неизвестно. Однако качелям с древности приписывают волшебные свойства. Раньше этот процесс носил божественный смысл. Например, в Древней Греции в честь праздника вина в Афинах девушки качались на конструкциях по форме напоминающих стулья. Ритуал символизировал обряд соединения с божеством для хорошего урожая. В Китае это делали на праздник Цимин, день поминовения усопших. А вот к славянам качели пришли с востока. Они символизировали радость и счастье. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: кому отойдут западные территории Украины, что нужно знать при выборе канцелярских товаров и чем вреден белый хлеб. Подробности далее. Заявление Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность, пишет китайское издание Соху, резюмируя, что внутренние противоречия Киева стали очевидными, а будущее Украины все более неопределенным. Зеленский может производить кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему – внутренний раскол. На встрече с российскими военными в день ВМФ верховный главнокомандующий РФ выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. По мнению Владимира Путина, территории могут со временем оказаться в составе Польши, Венгрии или Румынии. При выборе канцелярских товаров для школьника необходимо обращать внимание на состав, указанный на упаковке. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роскачества. Такая продукция не должна содержать токсичных компонентов, о чем может свидетельствовать резкий химический запах. Именно поэтому не рекомендуется выбирать канцтовары с чрезмерно яркими и кислотными оттенками. Также следует избегать ароматизированных фломастеров и ручек. Отдушки могут стать причиной аллергии и головной боли. По словам аналитиков, перед покупкой достаточно проверить маркировку. На упаковке качественных товаров указаны состав, дата изготовления и стоит знак EAC, подтверждающий, что продукция прошла проверку на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. Употребление белого хлеба может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением, поскольку он содержит мало полезных веществ и является источником быстрых углеводов, рассказала в беседе с лентой.ру гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Виктория Гончар, подчеркнув, что черный хлеб полезнее, он менее калориен, содержит клетчатку и ценные аминокислоты, а также поддерживает работу кишечника. Что касается мультизернового и цельнозернового хлеба, Гончар отметила, что в них сохраняются витамины В и Е и клетчатка, но из-за грубой текстуры они тяжелее для пищеварения. Поэтому людям с чувствительным желудком стоит быть с ними осторожнее. Официальный курс доллара на 4 августа 80 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты 91 рубль 95 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Новости на радио Карибу Арт.

0: Лови удачу! Улыбку на сдачу!
1: Вот такие пироги, да. От белого хлеба, как оказалось, не только пользы мало, так он еще и крошится, как потерпевший. Поэтому лично я, Иван Высоцкий, предпочитаю черный. Впрочем, худеющим специалисты рекомендуют вообще от него отказаться. Зато в чем себя ограничивать не стоит. Так это возможности выиграть приз в рамках интерактива на Радио Карибу, партнером которого является компания «Винат» с металлопрокатом на выгодных условиях. Также ассортимент включает в себя строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Помимо этого, «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных, технических жидкостей и кислот, соли содокальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. О наличии товара уточняй по телефону 650688. Звонки в прямой эфир будут приниматься ближе к половине первого на номер 62300. Откроем музыкальный полдень с дуэтом Армина Ван Бюрена и Джастин Суисы в великолепном ремиксе Rising Star на Burnt With Desire.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профимедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
6: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
10: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 4 августа в Сусумане облачно с прояснениями. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура от 12 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Магадане во вторник переменная облачность. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: «Виноградник» на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Конфетно-букетный период – это когда они с подружками еще не решили, нужно ли ей это, а ты уже спустил на нее 83 зарплаты.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
3: 83 зарплаты, это знаешь сколько? Это почти 7 лет. Более чем достаточно, чтобы понять, нужны ли парню такие отношения. Конечно, спешить в ЗАГС не стоит, но и тормозить откровенно тоже не рекомендуется. Это же касается приема звонков на номер 620-00 в рамках интерактива на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, приглашаю тебя принять участие в викторине с одним вопросом и тремя вариантами ответов, дабы заказать свою любимую песню, передать приветы в прямом эфире и выиграть приз от нашего партнера компании «Винат». Офис ее располагается на Пролетарской 116, а в торговом зале на Пролетарской 237. Представлен металлопрокат на выгодных условиях и строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Стоит также отметить систему скидок и бонусов для постоянных покупателей, тем более, что для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Также напомню о том, что «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных, технических жидкостей и кислот, соли содокальцинированная и каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. Наличие товара уточняй по телефону 65-06-88. 32-я минута пошла первого часа. На этом прием звонков закончим. И что же будет в качестве музыкального подарка от меня сегодня? А это очень летняя композиция под названием «Пальма» от Эстива. Так что зацени премьеру эксклюзивно на Радио Карибу и не переключайся.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сан-декор. Кольцевая 13/1.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть.

Ментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один, Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
9: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: почему Евросоюз продолжает переговоры с Киевом о вступлении, кому положена компенсация половины стоимости полиса ОСАГО и какие направления для отдыха наиболее популярны в бархатный сезон. Подробности далее. Евросоюз ведет с Киевом переговоры о вступлении, чтобы помешать антиевропейскому развороту Украины в будущем, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-бюро службы внешней разведки России. При этом сами европейские лидеры категорически отрицают возможность присоединения Киева к сообществу, опасаясь, что это принесет слишком большие экономические и политические риски. Это понимает и режим Зеленского, но продолжает подыгрывать евробюрократам, поскольку его существование полностью зависит от их помощи. На самом же деле Украина нужна Брюсселю только как полигон для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны, добавили в СВР. Право на компенсацию в половину стоимости полиса ОСАГО имеют инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их законные представители, а также родители или усыновители детей с инвалидностью, рассказала в беседе с РРК руководитель проекта Народного фронта за права заемщиков Евгения Лазарева, уточнив, что для этого должна быть запись о необходимости автомобиля человеку по медицинским показаниям. При этом сам факт инвалидности без упомянутой формулировки не гарантирует выплату. Компенсация доступна тем, кто сам оплатил полис и чье имя указано в договоре. К тому же она не является бессрочной и дается только на одну машину в течение одного календарного года. Также компенсация не распространяется на прочие виды моторного страхования, вроде КАСКО, заключила специалист. Одним из излюбленных мест туристов в бархатный сезон является Египет, рассказал изданию Ура.ру турэксперт Дмитрий Горин, уточнив, что в сентябре он составляет конкуренцию Мальдивам, так как там стоимость отдыха дорожает, и Бали, где начинаются дожди. Вырос интерес и ко Вьетнаму. Несмотря на падение температуры, Объединенные Арабские Эмираты остаются востребованными, и к ним присоединяются Таиланд и Китай, который теперь стал безвизовым. В лидерах по России – Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Карелия, Нижний Новгород и Дагестан. Официальный курс доллара на 4 августа – 80 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты – 91 рубль 95 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65 01 10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63 74 78.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
8: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 4 августа в Сусумане облачно с прояснениями. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура от 12 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Магадане во вторник переменная облачность. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 4 августа.
4: Авен.
3: На работе ситуация остается непростой, хотя позитивные тенденции постепенно набирают силу. Состояние финансовых дел может показаться почти плачевным. Не пытайтесь изменить ситуацию с помощью сомнительных сделок и авантюр. Просто постарайтесь дождаться более благоприятных обстоятельств. Значительно лучше обстоят дела в личной сфере.
4: Телец.
3: Очень важно беречь себя, внимательно относиться к своему здоровью. Существует вероятность недомоганий, простуды, обострения хронических заболеваний. В остальном же день вполне благоприятен. Велика вероятность профессиональных успехов. Удачным будет начало работы над новыми проектами.
4: Близнецы.
3: Деловые отношения требуют предельной осторожности. Есть опасность попасть под дурное влияние или связать себя обязательствами, выполнить которые невозможно. Отношения в семье налаживаются, появляется возможность объединиться для решения общих проблем.
4: Рак.
3: День удачный, гармоничный, многообещающий. Не исключены разногласия с коллегами и руководством. Однако вам удастся отстоять свою точку зрения, убедить окружающих встать на вашу сторону. Романтические отношения развиваются стремительно, и на смену легкому увлечению быстро приходит серьезное чувство.
4: Лев.
3: Весьма противоречивый день, беспокойный и не лишенный неприятных сюрпризов. Отношения со старшими родственниками стремительно портятся. Возвращаются старые проблемы. Вам снова и снова напоминают о давным-давно исправленных ошибках. Наберитесь терпения. В этой ситуации вы можете только ждать.
4: Дева.
3: Очень сложный день, противоречивый и беспокойный. Финансовые трудности могут оказаться весьма значительными. Особенно крупные расходы предстоят семейным девам. Новое романтическое увлечение заставит вас всерьез задуматься о переменах в жизни. Однако ранее данные обязательства помешают немедленно реализовать столь привлекательные идеи.
4: Весы.
3: Пришло время учиться новому, расширять свой кругозор и перенимать опыт старших коллег. Наиболее серьезные промахи могут допустить те, кто излишне самоуверен, склонен пренебрегать советами и нарушать традиции, полагаясь на собственную интуицию и гениальность. Чрезвычайно важно проявлять осторожность в делах, касающихся финансов.
4: Скорпион.
3: Удачный день для тех, кто не стремится нарушить все существующие традиции разом и перевернуть мир с ног на голову. Активное участие в общественной и светской жизни гарантирует вам массу приятных знакомств. Романтические увлечения тоже не заставят себя ждать, так что с эмоциональной точки зрения день обещает быть очень насыщенным.
4: Стрелец.
3: Влияние благоприятных тенденций очень сильно. У вас есть шанс добиться значительных успехов в работе. Хороша финансовая картина. Вы распоряжаетесь деньгами весьма мудро. Этот день подходит для общения с близкими, налаживания отношений, примирения после ссор.
4: Козерог.
3: День пройдет спокойно, вы сможете защитить себя и близких от напрасных волнений. Эмоциональный фон дня очень хорош, вас будет радовать общение с близкими людьми, наладятся романтические и семейные отношения. Вы обаятельны, милы и дружелюбны. Стоит ли удивляться тому, что многие представители противоположного пола хотят завязать с вами знакомство?
4: Водолей.
3: Состояние финансовых дел почти плачевно. Подумайте о том, какие меры можно принять в этой ситуации. Есть вероятность карьерного роста. Удачные решения обеспечат вам победу над недоброжелателями и благосклонность сильных мира сего. Свободное время постарайтесь провести с пользой. Не забудьте и о домашних делах.
4: Рыбы.
3: Не всем надеждам суждено сбыться, однако испытания, выпавшие на вашу долю, стоит преодолевать спокойно. В этом, собственно, и состоит необходимое условие успеха. Этот день очень хорош с точки зрения личных отношений. Можно реализовать многие планы, касающиеся семьи и любимого человека. Положить конец разногласиям и спорам.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Терминология. На Карибу.
1: Компрометировать, портить репутацию, выставлять в неблаговидном свете, порочить.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
7: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
8: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
9: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 2203-22.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
12: Телефон 62-24-31.
13: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
14: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
15: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
16: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Говори Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: когда может начаться переломный момент в украинском конфликте? Сохраняется ли право на семейную выплату при смене работы? И сколько россиян признаются в регулярном нарушении ПДД? Подробности далее. Переломный момент в украинском конфликте может начаться с президентских выборов во Франции, в которых может победить Марин Ле Пен, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд, как пишут РИА Новости. При этом он подчеркнул, что европейским странам не под силу поддерживать киевский режим длительное время, потому что у России есть ресурсы продолжать конфликт столько, сколько захочет его продолжать Украина, а у Европы ресурсы для поддержки закончатся раньше, чем у РФ. Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля следующего года, но уже без Эммануэля Макрона, поскольку он работает на посту второй срок подряд. Право на ежегодную семейную выплату в России после смены работы сохраняется, сообщил Минтруд на платформе МАКС. Уточняется, что обратиться за ней можно, даже если к моменту подачи заявления человек еще не нашел новую работу. При этом основным условием остается наличие официального дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивается НДФЛ. Напомним, что новую семейную выплату могут получить работающие родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи составляет менее 1,5 прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям. Подавляющее большинство российских автомобилистов уверены, что хорошо знают правила дорожного движения, однако треть опрошенных это не мешает регулярно их нарушать, пишут «Известия», ссылаясь на исследование группы «Ренессанс страхования». По мнению опрошенных, причиной их нарушений чаще становится не недостаток знаний, а спешка и невнимательность. Что касается финансовых последствий, то почти три четверти нарушителей за последний год выплатили штрафы на сумму менее 5000 рублей. Каждый десятый заплатил до 10 тысяч, а суммы свыше 10 тысяч рублей встречались лишь у 3% респондентов. Самым распространенным нарушением остается превышение скорости. Официальный курс доллара на 4 августа – 80 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты – 91 рубль 95 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
9: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: поможет.
1: Но, кстати, одним лишь утром ограничиваться тоже не стоит. Думать о чем-то хорошем я бы посоветовал на протяжении всего дня, хотя и тут тоже есть свои рамки. Например, думать о смысле жизни на работе – это прямой риск переутомиться. Британские ученые об этом сообщают, так что философию. Вырубаем мы на смену Антохи МС, Ривастар с новинкой Soul Reply. Гусаков с тобой в начале третьего, Карибу Ардинамиках.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Радіо Карібу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 4 августа в Сусумане облачно с прояснениями. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура от 12 до 18 градусов выше 0. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Магадане во вторник переменная облачность. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
5: Far beyond regions, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear? Oh, it's...

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лето – это не когда тепло, а когда есть деньги и отпуск.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в Электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркеты. Светотехника без компромиссов.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
9: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». Танк и «Хавейл». «С-Моторс». Топовые модели «Черри» – тоже «С-Моторс». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «С-Моторс». Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах. Бумаги и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 4 августа 1777 года в Лондоне был открыт первый в мире цирк. Стоит сказать, что как вид искусства цирк имеет многовековую историю еще со времен Древнего Рима, но в современном виде он появился благодаря отставному сержанту Филиппу Асли. Он основал школу верховой езды и стал демонстрировать мастерство наездников. Вскоре для этих зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Асли». Здание имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж и оркестр. Шло время, и представления наездника усложнялись и сочетались с другими жанрами цирка. Также в этот день, в 1662 году, в Москве произошел медный бунт. Случилось это во время русско-польской войны. Для покрытия военных расходов правительство царя Алексея Михайловича решило провести денежную реформу. Она заключалась в выпуске большого количества медных денег, которые приравнивались к стоимости серебряных. Это привело к их обесцениванию и резкому росту цен. Около 10 тысяч человек, в основном крестьяне, направились в село Коломенское, где находился царь, и потребовали выдачи виновников реформы. Царь обещал уменьшить налоги, но вместо этого собрал стрельцов, которые атаковали народ. В ходе схватки погибли около 900 горожан. Также 4 августа 1948 года Магаданский горный техникум принял первых учащихся. Сегодня мы его знаем как Магаданский политехникум, однако до этого у образовательного учреждения даже не было своего помещения. Первые занятия проходили вечером во второй городской школе. Образовательная программа была рассчитана на 4 года. Студенты могли выбрать любое из 4 отделений, в которые входили горное, обогатительное, электромеханическое и геологоразведочное. И, наконец, сегодня отмечают День качания на качелях. Кем, когда и почему был выбран именно этот день, неизвестно. Однако качелям с древности приписывают волшебные свойства. Раньше этот процесс носил божественный смысл. Например, в Древней Греции в честь праздника вина в Афинах девушки качались на конструкциях по форме напоминающих стулья. Ритуал символизировал обряд соединения с божеством для хорошего урожая. В Китае это делали на праздник Цимин, день поминовения усопших. А вот к славянам качели пришли с востока. Они символизировали радость и счастье. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.

От головы до сердца примерно сантиметров 40, может плюс-минус 10, правда вот люди почему-то преодолевают его годами. Two Colors уложились в 2 минуты, по-моему, рекордная такая свежая работа Hot to Hot для тебя о чувствах сердечных. Четвертый час продолжим с Лили, с тобой Гусаков и Карибуард.

0: Высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
6: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Первое магаданское радио представляет.
6: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 4 августа в Сусумане облачно с прояснениями. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура от 12 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный. Восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Магадане во вторник переменная облачность. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант». Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Немецкий – это особенный язык. Каждый раз складывается ощущение, что тебя проклинают. Даже если ты просто читаешь инструкцию к пылесосу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
2: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Джей Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

Ну, может, конечно, мыслями и на юге, но вот телом. Пока здесь, но вообще лучше бы наоборот. В любом случае, в компании Holy Fame, Adoles и Iovi в начале 5 часа на Caribou Art. Кстати, в плане путешествий самый часто играющий трек Tomorrowland, прошедшего в Бельгии. Заценим дальше. Это Levels от Avicii. С тобой Гусаков и погнали

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Магадан. Встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 4 августа в Сусумане облачно с прояснениями. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура от 12 до 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 11 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Магадане во вторник переменная облачность. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: терминология на Карибу. На Карибу.
1: Пражские дефинистрации. Выбросить что-нибудь в окно. Несмотря на то, что этот термин устаревший, во многих странах выкидывание чего-либо из окна называют именно так.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике Медтраст. Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов, сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы, гинекологическое УЗИ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в Электросвет.
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс.

0: заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Карибу Арт. Радио отличного настроения. Stereotypes. It's a worldwide report live from Sydney,

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра,

0: автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
2: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 61-44.
1: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: кому отойдут западные территории Украины, что нужно знать при выборе канцелярских товаров и чем вреден белый хлеб. Подробности далее. Заявление Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность, пишет китайское издание Соху, резюмируя, что внутренние противоречия Киева стали очевидными, а будущее Украины все более неопределенным. Зеленский может производить кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему – внутренний раскол. На встрече с российскими военными в день ВМФ верховный главнокомандующий РФ выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. По мнению Владимира Путина, территории могут со временем оказаться в составе Польши, Венгрии или Румынии. При выборе канцелярских товаров для школьника необходимо обращать внимание на состав, указанный на упаковке. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роскачества. Такая продукция не должна содержать токсичных компонентов, о чем может свидетельствовать резкий химический запах. Именно поэтому не рекомендуется выбирать канцтовары с чрезмерно яркими и кислотными оттенками. Также следует избегать ароматизированных фломастеров и ручек. Отдушки могут стать причиной аллергии и головной боли. По словам аналитиков, перед покупкой достаточно проверить маркировку. На упаковке качественных товаров указан состав, дата изготовления и стоит знак EAC, подтверждающий, что продукция прошла проверку на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. Употребление белого хлеба может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением, поскольку он содержит мало полезных веществ и является источником быстрых углеводов, рассказала в беседе с лентой.ру гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Виктория Гончар, подчеркнув, что черный хлеб полезнее, он менее калориен, содержит клетчатку и ценные аминокислоты, а также поддерживает работу кишечника. Что касается мультизернового и цельнозернового хлеба, Гончар отметила, что в них сохраняются витамины В и Е и клетчатка, но из-за грубой текстуры они тяжелее для пищеварения. Поэтому людям с чувствительным желудком стоит быть с ними осторожнее. Официальный курс доллара на 4 августа 80 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты 91 рубль 95 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: А вот, кстати, вдогонку к такой гастрономической новости, тут еще стало известно, сколько арбуза можно съесть за день. А вообще, конечно, сколько есть, столько и съедай, но я не врач, а вот они говорят, что не больше полукилограмма. Ну, пугают отеками, давлением, ну и, конечно, пробежками в туалет, что, по-моему, вполне естественно. А в общем, не знаю, кого это остановит, но в любом случае с арбузной песней Watermelon Sugar от Гэри Стайлза запустим 6-й час. С тобой Гусаков и Карибу Арт.
10: Ты так

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
2: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Первое магаданское радио представляет.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь. На термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 5 августа.
4: Овен.
3: Овнов ждет непростой день. Стоит отложить сложные дела, отказаться от утомительных занятий и долгих поездок. Вы склонны занимать активную жизненную позицию и не собираетесь проводить все свободное время дома. Стремление к общению очень сильно, однако вы неразборчивы, что может породить серьезные проблемы.
4: Телец.
3: День не будет насыщен событиями, и вы сможете спокойно воплотить в жизнь все, что было запланировано. Не упустите благоприятный момент для реализации творческих замыслов, исполнения давних желаний. Новые знакомства не исключены, но следует помнить о том, что ваша доверчивость может иметь печальные последствия.
4: Близнецы.
3: Влияние неблагоприятных тенденций умерено, и в минимальной степени оно скажется на тех, кто готов провести день спокойно, отказаться от рискованных затей и непродуманных поступков. Жизненный тонус имеет тенденцию к снижению, не исключены легкие недомогания.
4: Рак.
3: Несмотря на то, что некоторые трудности раком преодолеть придется, этот день будет для представителей данного знака вполне удачным. Можно заниматься обустройством жилища, покупать предметы интерьера и бытовую технику. Однако эти полезные занятия не повод забывать о размышлениях.
4: Лев.
3: Будьте очень осторожны, если планируете в этот день заниматься хоть сколько-нибудь серьезными делами. В день нелегких испытаний близкие люди станут для вас надежной опорой. Общими усилиями удастся решить бытовые проблемы, а вечеринка в кругу друзей настроит вас на оптимистический лад.
4: Дева.
3: Особой осторожности требуют семейные отношения, а массу приятных впечатлений смогут получить любители активного отдыха. Да и сторонникам светского образа жизни не придется жаловаться на недостаток развлечений. Если же вы хотите провести день с пользой, сосредоточьтесь на делах, которые можно завершить быстро.
4: Весы.
3: День характеризуется высоким жизненным потенциалом, вам не придется жаловаться на недостаток силы и энергии. Очень удачен день для встречи со старыми друзьями, импровизированной вечеринки дома или на природе. Постарайтесь не обсуждать профессиональные проблемы и не просить совета даже у того, кто окажется непревзойденным специалистом в актуальных для вас вопросах.
4: Скорпион.
3: День будет весьма удачным для тех, кто не ищет приключений и преград. В спокойном и размеренном течении жизни можно черпать приятные эмоции. В семейных отношениях начинается период перемен к лучшему, однако вам не следует торопить события.
4: Стрелец.
3: Этот день хорош со многих точек зрения. Позитивные тенденции сильны, влияние их стабильно и почти универсально. Осторожность будет уместной при решении финансовых проблем, да и в личной сфере продуманные поступки предпочтительны. Вероятно, появление новых знакомых, которые попытаются оказать на вас давление, но потерпят неудачу.
4: Козерог.
3: Осторожность и бдительность важны чрезвычайно, особенно это актуально для тех, кто планировал заниматься домашними делами или помогать родственникам. Инициатива сегодня наказуема. Лучше терпеливо выполнять просьбы, чем выступать собственными идеями и предложениями. Романтические отношения находятся в сфере влияния позитивных тенденций.
4: Водолей.
3: Этот в целом весьма удачный день может быть омрачен ссорой с родственниками, разногласиями в семье. Восстановление мира окажется делом хлопотным и требующим терпения. Жизненный потенциал высок, вам нетрудно будет сохранить оптимизм и хорошее настроение.
4: Рыбы.
3: День обещает немало приятных событий, однако и трудности не исключены. Старайтесь не искать приключений, избегать напрасных волнений и тревог, а также сомнительных знакомств. Можно приобретать мебель и предметы интерьера, транспортные средства не исключены и дорогие подарки.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бабушка – это специалист по пищевым добавкам.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: пару секунд, чтобы почувствовать твое дыхание. Дай мне хотя бы надежду и грусть, но не давай мне пустых обещаний.
1: Прямо с утра
0: тучи добьют всю мою улыбку. Я ненормальный,
2: ты ненормальный,
0: но с тобой хочется быть аномальным.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
3: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: почему Евросоюз продолжает переговоры с Киевом о вступлении, кому положена компенсация половины стоимости полиса ОСАГО и какие направления для отдыха наиболее популярны в бархатный сезон. Подробности далее. Евросоюз ведет с Киевом переговоры о вступлении, чтобы помешать антиевропейскому развороту Украины в будущем, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-бюро службы внешней разведки России. При этом сами европейские лидеры категорически отрицают возможность присоединения Киева к сообществу, опасаясь, что это принесет слишком большие экономические и политические риски. Это понимает и режим Зеленского, но продолжает подыгрывать евробюрократам, поскольку его существование полностью зависит от их помощи. На самом же деле Украина нужна Брюсселю только как полигон для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны, добавили в СВР. Право на компенсацию в половину стоимости полиса ОСАГО имеют инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их законные представители, а также родители или усыновители детей с инвалидностью, рассказала в беседе с РК руководитель проекта Народного фронта за права заемщиков Евгения Лазарева, уточнив, что для этого должна быть запись о необходимости автомобиля человеку по медицинским показаниям. При этом сам факт инвалидности без упомянутой формулировки не гарантирует выплату. Компенсация доступна тем, кто сам оплатил полис и чье имя указано в договоре. К тому же она не является бессрочной. Срочно и дается только на одну машину в течение одного календарного года. Также компенсация не распространяется на прочие виды моторного страхования, вроде КАСКО, заключила специалист. Одним из излюбленных мест туристов в бархатный сезон является Египет, рассказал изданию Ура.ру турэксперт Дмитрий Горин, уточнив, что в сентябре он составляет конкуренцию Мальдивам, так как там стоимость отдыха дорожает, и Бали, где начинаются дожди. Вырос интерес и ко Вьетнаму. Несмотря на падение температуры, Объединенные Арабские Эмираты остаются востребованными, и к ним присоединяются Таиланд и Китай, который теперь стал безвизовым. В лидерах по России – Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Карелия, Нижний Новгород и Дагестан. Официальный курс доллара на 4 августа – 80 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты – 91 рубль 95 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: It just needs to be swaggy.

Кстати, королевой отпуска называют Риту Ора, коллеги по сцене, причем за способность делать вид, что отдыхаешь, и при этом постоянно выпускать релизы. Один из них — свежая коллаба Хайер с Лэнсом Савали, так что тоже предлагаю сделать вид, что отдыхаем. Для этого дальше новинка от Тристана Генри «Good Girl». С тобой в начале седьмого Гусаков и Карибо.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь. На термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Старость – это когда ни с того ни с сего решил пойти и пожарить себе кабачок с чесноком.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл». S-Motors. Топовые модели «Черри» – тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС» Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. «Акабомаркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество. Всегда в комплекте.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Поход к врачу – больше не стресс. Пройди медкомиссию – легко. Фибро- и гастроскопия, видео-ФГДС, колоноскопия. Медтраст – лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Агентство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 6-5-1.
2: Удачный шашлык в мясном номер 1. В маринаде или уже готов

0: Ленинградская, 77А.
1: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Первое магаданское радио представляет.
5: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Карибу Арт. 104.7.

0: проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь. На термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: астрологи на Карибу. На Карибу.
1: Ипостась – одна из форм проявления, воплощения кого-либо или чего-либо.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Карибу Арт. Круглосуточно магаданская.
1: Я пил дешевый алкоголь, а сейчас в ресторане мне приносят дорогой. И коньяк в стакане, то с одной, то с другой.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.

Друзья, 3 минуты 9 вечера в городе Магадане, Вьоджо и Чами. Вот такие вот тут еще Майкла, Слейтер и AC. Вообще сложно представить, кого тут только нет, как всех назвать. С этим тоже есть некие нюансы. Но в открытии нового часа, тут к чему все это дело-то, и этот непонятный набор звуков и слов. К тому, что ребята, в общем-то, написали вот этот вот трек под названием «6 утра». Он родился в хэллоуинскую ночь в Фениксе. Ехали с концерта в машине вместе, в общем-то, включили в машине демозаписи, и там же, собственно, по пути, так сказать, это все и практически соорудили. Ну, такой синтез бас-хаус французской хаус-школы. Весьма интересно, любопытно звучит, но мы с вами встречаем новый час, вторник, 4 августа на календаре. С вами я, зовут Мирослав Степанов, и вечер этого дня традиционно сообща на волне радио Хариблард. Всем огромнейшее здравствуйте. За окном 15 градусов со знаком плюс. Такой неплохой вечер, но есть одно но. Завтра синоптики обещают нам в Магадане умеренный дождь и до 16 градусов тепла, поэтому да. Вообще сильно далеко там в прогноз погоды не смотрите, потому что пока вот там ничего хорошего не видать. Рано мы еще побежали дальше музыку слушать. Немного из интересного, любопытного в открытии часа. ВЦИОМ предоставил статистику, кто-то скептически отнесется, но возможно что-то в этом есть. Вот пишут, собственно, что россияне, которые смотрят телевизор, более жизнерадостные, чем читающие новости в интернете. 40% таковых показывают опросы, но среди активных пользователей интернета всего 23%, собственно, жизнерадостных людей. Тревожность при этом испытывает всего 15% зрителей ТВ и сразу 32% пользователей интернета. Видимо, та самая цензура, ну, знаете ли, в интернете она не везде работает. Поэтому, да, внимательнее подходить, собственно, к выбору этих самых новостей, ну и читать только что-нибудь позитивное. Basic Boss более дали по курсу, Клэптон, Тим Белорусских и много хорошей музыки. Вам традиционно не болеть, не скучать, улыбаться, только позитивные новости смотреть и, собственно, ну, избегать этого самого всего негативного. Поехали!

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 3 минуты 10-го. Так вот, современный электронный ремейк, кавернер, по-другому, кому знакомее, нам песни In The Air Tonight, изначально записан, написан британским музыкантом Филом Коллинзом аж в 1979 году, выпущена в 81-м. Но, собственно, сказать оригинальной истории, недалеко ушла данная композиция. Все дело в личную драму, так вот, как-то глубоко погружается музыканта, и там личный кризис, и спонтанность, и вот переосмысление. В общем-то, оно тоже там приходило. Ну, а в данном случае это, конечно же, проект Fade and Red Maple. В данном случае такая вот танцевальная электронная интерпретация классической баллады в открытии очередного часа. А вторник не заканчивается. 4 августа по-прежнему. Это Радио Калибард. Вас рад приветствовать я. Зовут Мирослав Степанов. А вместе этот вечер с погодой, ну, там портится немножко. На завтра дождь, а поэтому да. Но тепло, дождь, 16 градусов тепла. Из любопытного и интересного, в августе пройдет рекордное в 26-м году число астрономических событий. 12 августа ожидается полное затмение Солнца. Главное, чтобы туман тут все не затмил, но увидят его, в общем-то, на севере и северо-западе России. 28 августа пройдет частичное затмение Луны. Его, правда, в общем-то, полутеневые и малые теневые фазы смогут увидеть жители европейской части страны. 13 августа ночью ожидается пик метеорного потока Персеиды. Ну, а вот, в общем-то, в течение августа можно будет наблюдать все планеты, кроме Меркурия, Венеру вечером, Сатурн, Нептун ночью, ну, а после полуночи Марса, Урана, утром Юпитер. Такой вот, собственно, астрономический август у нас с вами и выдался. Слэйм, Анетсай, далее по курсам, Тувло, Фогель и много хорошей музыки, но астрономический тут, наверное, все же в том плане, наверное, космически хороший, вот, а не так, чтобы он прям какой-то был ужасный и не очень. Поэтому, если вдруг вас там что-то, где-то какие-то невзгоды поразили, мы их подальше от себя и верим, надеемся, ждем все самое хорошее. Вам традиционно вечера доброго, не болеть, не скучать. Остаемся вместе и движемся далее.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago.
5: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
8: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
9: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
12: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
13: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» — территория низких цен. По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно, ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь, на термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы, от бруса, доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Поход к врачу больше не стресс. Все виды амбулаторной хирургической помощи в клинике Медтраст. Лазерная и радиоволновая хирургия. Удаление кожных новообразований на теле и половых органах. Безоперационное лечение геморроидальных узлов разной степени. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
11: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала, а также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
12: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
13: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Говори Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 5 августа.
6: Овен.
8: Овнов ждет непростой день. Стоит отложить сложные дела, отказаться от утомительных занятий и долгих поездок. Вы склонны занимать активную жизненную позицию и не собираетесь проводить все свободное время дома. Стремление к общению очень сильно, однако вы неразборчивы, что может породить серьезные проблемы.
6: Телец.
8: День не будет насыщен событиями, и вы сможете спокойно воплотить в жизнь все, что было запланировано. Не упустите благоприятный момент для реализации творческих замыслов, исполнения давних желаний. Новые знакомства не исключены, но следует помнить о том, что ваша доверчивость может иметь печальные последствия.
6: Близнецы.
8: Влияние неблагоприятных тенденций умерено, и в минимальной степени оно скажется на тех, кто готов провести день спокойно, отказаться от рискованных затей и непродуманных поступков. Жизненный тонус имеет тенденцию к снижению, не исключены легкие недомогания.
6: Рак.
8: Несмотря на то, что некоторые трудности раком преодолеть придется, этот день будет для представителей данного знака вполне удачным. Можно заниматься обустройством жилища, покупать предметы интерьера и бытовую технику. Однако эти полезные занятия не повод забывать о размышлениях.
6: Лев.
8: Будьте очень осторожны, если планируете в этот день заниматься хоть сколько-нибудь серьезными делами. В день нелегких испытаний близкие люди станут для вас надежной опорой. Общими усилиями удастся решить бытовые проблемы, а вечеринка в кругу друзей настроит вас на оптимистический лад.
6: Дева.
8: Особой осторожности требуют семейные отношения, а массу приятных впечатлений смогут получить любители активного отдыха. Да и сторонникам светского образа жизни не придется жаловаться на недостаток развлечений. Если же вы хотите провести день с пользой, сосредоточьтесь на делах, которые можно завершить быстро.
6: Весы.
8: День характеризуется высоким жизненным потенциалом. Вам не придется жаловаться на недостаток силы и энергии. Очень удачен день для встречи со старыми друзьями. Импровизированные вечеринки дома или на природе. Постарайтесь не обсуждать профессиональные проблемы и не просить совета даже у того, кто окажется непревзойденным специалистом в актуальных для вас вопросах.
6: Скорпион.
8: День будет весьма удачным для тех, кто не ищет приключений и преград. В спокойном и размеренном течении жизни можно черпать приятные эмоции. В семейных отношениях начинается период перемен к лучшему, однако вам не следует торопить события.
6: Стрелец.
8: Этот день хорош со многих точек зрения. Позитивные тенденции сильны, влияние их стабильно и почти универсально. Осторожность будет уместной при решении финансовых проблем, да и в личной сфере продуманные поступки предпочтительны. Вероятно, появление новых знакомых, которые попытаются оказать на вас давление, но потерпят неудачу.
6: Козерог.
8: Осторожность и бдительность важны чрезвычайно, особенно это актуально для тех, кто планировал заниматься домашними делами или помогать родственникам. Инициатива сегодня наказуема. Лучше терпеливо выполнять просьбы, чем выступать собственными идеями и предложениями. Романтические отношения находятся в сфере влияния позитивных тенденций.
6: Водолей.
8: Этот в целом весьма удачный день может быть омрачен ссорой с родственниками, разногласиями в семье. Восстановление мира окажется делом хлопотным и требующим терпения. Жизненный потенциал высок, вам нетрудно будет сохранить оптимизм и хорошее настроение.
6: Рыбы.
8: День обещает немало приятных событий, однако и трудности не исключены. Старайтесь не искать приключений, избегать напрасных волнений и тревог, а также сомнительных знакомств. Можно приобретать мебель и предметы интерьера, транспортные средства, не исключены и дорогие подарки.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Заботы о вас? Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
9: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: на радио «Карибу Арт». По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь. На термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу.
2: Ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: на радио «Карибу Арт». Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь. На термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно, ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Только ты не прав.
1: Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно, ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше 0. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь, на термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 5 августа.
7: Овен.
8: Овнов ждет непростой день. Стоит отложить сложные дела, отказаться от утомительных занятий и долгих поездок. Вы склонны занимать активную жизненную позицию и не собираетесь проводить все свободное время дома. Стремление к общению очень сильно, однако вы неразборчивы, что может породить серьезные проблемы.
7: Телец.
8: День не будет насыщен событиями, и вы сможете спокойно воплотить в жизнь все, что было запланировано. Не упустите благоприятный момент для реализации творческих замыслов, исполнения давних желаний. Новые знакомства не исключены, но следует помнить о том, что ваша доверчивость может иметь печальные последствия.
7: Близнецы.
8: Влияние неблагоприятных тенденций умерено, и в минимальной степени оно скажется на тех, кто готов провести день спокойно, отказаться от рискованных затей и непродуманных поступков. Жизненный тонус имеет тенденцию к снижению, не исключены легкие недомогания.
7: Рак.
8: Несмотря на то, что некоторые трудности рака преодолеть придется, этот день будет для представителей данного знака вполне удачным. Можно заниматься обустройством жилища, покупать предметы интерьера и бытовую технику. Однако эти полезные занятия не повод забывать о размышлениях.
7: Лев.
8: Будьте очень осторожны, если планируете в этот день заниматься хоть сколько-нибудь серьезными делами. В день нелегких испытаний близкие люди станут для вас надежной опорой. Общими усилиями удастся решить бытовые проблемы, а вечеринка в кругу друзей настроит вас на оптимистический лад.
7: Дева.
8: Особой осторожности требуют семейные отношения, а массу приятных впечатлений смогут получить любители активного отдыха. Да и сторонникам светского образа жизни не придется жаловаться на недостаток развлечений. Если же вы хотите провести день с пользой, сосредоточьтесь на делах, которые можно завершить быстро.
7: Весы.
8: День характеризуется высоким жизненным потенциалом. Вам не придется жаловаться на недостаток силы и энергии. Очень удачен день для встречи со старыми друзьями. Импровизированные вечеринки дома или на природе. Постарайтесь не обсуждать профессиональные проблемы и не просить совета даже у того, кто окажется непревзойденным специалистом в актуальных для вас вопросах.
7: Скорпион.
8: День будет весьма удачным для тех, кто не ищет приключений и преград. В спокойном и размеренном течении жизни можно черпать приятные эмоции. В семейных отношениях начинается период перемен к лучшему, однако вам не следует торопить события.
7: Стрелец.
8: Этот день хорош со многих точек зрения. Позитивные тенденции сильны, влияние их стабильно и почти универсально. Осторожность будет уместной при решении финансовых проблем, да и в личной сфере продуманные поступки предпочтительны. Вероятно, появление новых знакомых, которые попытаются оказать на вас давление, но потерпят неудачу.
7: Козерог.
8: Осторожность и бдительность важны чрезвычайно, особенно это актуально для тех, кто планировал заниматься домашними делами или помогать родственникам. Инициатива сегодня наказуема. Лучше терпеливо выполнять просьбы, чем выступать собственными идеями и предложениями. Романтические отношения находятся в сфере влияния позитивных тенденций.
7: Водолей.
8: Этот в целом весьма удачный день может быть омрачен ссорой с родственниками, разногласиями в семье. Восстановление мира окажется делом хлопотным и требующим терпения. Жизненный потенциал высок, вам нетрудно будет сохранить оптимизм и хорошее настроение.
7: Рыбы.
8: День обещает немало приятных событий, однако и трудности не исключены. Старайтесь не искать приключений, избегать напрасных волнений и тревог, а также сомнительных знакомств. Можно приобретать мебель и предметы интерьера, транспортные средства, не исключены и дорогие подарки.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: слушать Кариву лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам...

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: нами рядом.
1: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Твое личное пространство в FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: 103. 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

повсюду бензин. Но ты носишься искра и синьорита. Изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ученые подсчитали, что жители крупных городов тратят около 6 месяцев своей жизни на ожидание зеленого сигнала светофора. Чем заниматься на красном – дело каждого, но сегодня можно отметить Международный день светофора. Праздник пошел из американского города Кливленд, где в этот день, в 1914 году, и появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Сегодня мировой стандарт – это трехцветный светофор, однако в Берлине есть светофор с 13 сигналами, а рядом сидит полицейский и поясняет, что хочет светофор от участников движения. История России помнит множество своих героев. Один из них – это Яков Кульнев, русский полководец, генерал-майор и герой Отечественной войны, который родился именно в этот день в 1763 году. Громкую известность он получил в боях при Куартане и Аравайсе со шведами. Он перешел через нагроможденные одна на другую льдины и разбил вышедшие к нему навстречу шведские войска. В Отечественную войну 1812 года Яков Петрович постоянно находился в передовых войсках, проведя ряд блестящих разведывательных операций. Погиб Кульнев 1 августа около деревни Клестицы, ныне Витебской области, в бою с французами. 5 августа 1951 года состоялось торжественное открытие Магаданского городского стадиона и был проведен спортивный праздник, посвященный этому событию. Были проведены парад физкультурников, спортивные выступления школьников, гимнастов и акробатов, а также прошел футбольный матч. В том же году началось строительство дворца спорта, который был открыт спустя 3 года. А еще сегодня отмечается День устриц. Деликатесом моллюск был не всегда. Вплоть до 20 века мясо устриц считалось едой бедняков. Но рыбаки вылавливали моллюсков в таких количествах, что очень скоро устрицы стали редкостью, подскочили в цене и превратились в деликатес для высшего общества. Кстати, всего 100 граммов устриц содержит примерно четверть суточной нормы белка для взрослого человека. Ну и наверняка каждый слышал о том, что устрицы – это мощный афродизиак. Однако некоторые ученые в этом сомневаются. Зато они выяснили, что именно это блюдо – лучшее средство от похмелья. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
0: Новый час на Карибу.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт, 104,2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
11: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске о чем хотят предупреждать водители и инициаторы в Госдуме, планируются ли внеплановые проверки бизнеса в нашей стране и какие иностранные языки теряют популярность. Подробности далее. В Госдуме предложили изменить порядок эвакуации автомобилей и обязать уведомлять об этом их владельцев заранее, сообщает ведомости. Инициатива принадлежит депутатам от фракции «Новые люди». Согласно ей, перед началом перемещения автомобиля на специализированную стоянку должностные лица должны будут направлять водителю или владельцу предупреждение за 15 минут до эвакуации. Парламентарии считают, что такая мера позволит дать автомобилистам возможность оперативно устранить нарушение до применения принудительной меры. В свою очередь, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН настоял на том, что если человек припарковался на тротуаре, его автомобиль нужно эвакуировать и выписывать штраф, а ждать 15 минут при злостных нарушениях было бы странно. Роспотребнадзор предупредил российских предпринимателей о массовой рассылке фейковых уведомлениях о якобы внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг. Об этом пишет ОТР, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Мошенники присылают такие сообщения на электронную почту юридических лиц и ИП. С письмами переходят QR-коды и ссылки, по которым якобы необходимо перейти для оплаты почтовых услуг. Тогда как сопроводительные письма, которые действительно отправляет Роспотребнадзор, содержат уникальный номер, а также QR-код и адрес проведения этого мероприятия и телефона с указанием исполнителя. К тому же требования об оплате в уведомлении отсутствуют, а все мероприятия проводятся бесплатно, обратили внимание в пресс-службе ведомства. Европейские языки теряют популярность у студентов. Такую динамику зафиксировали во Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвитии, как пишут РИА Новости. Сегодня более востребованными становятся китайский, хинди, турецкий и фарси. По словам экспертов, это происходит на фоне изменения внешнеэкономического вектора России. К тому же образовательные программы вузов уже меняются в сторону сотрудничества со странами БРИКС и Азии.
5: Официальный курс доллара на 5 августа 81 рубль 12 копеек. Курс европейской валюты 93 рубля 58 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун».
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в «Гикшопе Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабомаркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей.
11: Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь, на термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бабушки – это самые добрые в мире люди. Они нам и овощи на зиму закрутят, и одежду свяжут. А что вы сможете дать своим внукам? Обработать фотку или замутить зимний плейлист?
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Заботы о вас? Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество? Значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Создайте дома особую атмосферу.

0: «Аквамир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске о чем договорились Россия и Казахстан. Насколько этим летом подорожал школьный набор и какие имена чаще всего дают москвичи своим детям в этом году. Подробности далее. Россия и Казахстан усилят взаимодействие в борьбе с фейками в информационном пространстве. Об этом, как пишет ОТР, накануне договорились на медиафоруме двух стран в Санкт-Петербурге, посвященному роли журналистики и укреплению диалога в эпоху искусственного интеллекта и сгенерированных новостей. Участники акцентировали внимание на том, что нашим странам необходимо охранять друг друга от попыток искажения фактов и исторической правды. Москва предложила новый браузер для определения фейковых новостей и сотрудничества без оглядки на политическую ориентацию любого СМИ. Астана, в свою очередь, выступила с инициативой сформировать совместно единые принципы маркировки и продуктов и алгоритмы противодействия дезинформации. Министерство культуры Казахстана в ближайшие месяцы будет работать над созданием проектов с Россией. Минимальный набор для школы этим летом в нашей стране подорожал почти до 19 тысяч рублей, сообщают ведомости со ссылкой на аналитиков чек-индекса компании-платформа ОФД. Исследование проведено на основе подсчета данных по ценам в сетевой и несетевой рознице, а также офлайн-магазинах. В минимальный комплект школьного набора входит покупка формы, рюкзака, рубашки, туфель, кроссовок, футболки, дневника, комплекта тетрадей и пенала с канцелярией. По словам экспертов, в июле родители больше потратили денег на обувь и футболки, которые необходимы не только в школе, но и в повседневной носке. Причем многие не торопились с покупкой школьной формы и других принадлежностей, отложив это на август. В Москве родители все чаще дают новорожденным имена героев Древней Греции, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС столицы. В этом году в городе появились два Одиссея, а также дети с именами Аид, Дионис, Афродита и Гера. В статистике также встречаются Афины, Зевсы, Посейдоны, Гераклы и Прометеи. В прошлом году в Москве самым популярным именем у девочек стала Анна, опередив Софию, которую выбирали чаще всего на протяжении нескольких предыдущих лет. Также родителям нравились Мария, Ева и Василиса. Среди имен мальчиков лидировал Михаил, за ним следовали Александр, Лев, Максим и Марк. Официальный курс доллара на 5 августа – 81 рубль 12 копеек, курс европейской валюты – 93 рубля 58 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий. Служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
2: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
2: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
2: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне, преклоняюсь.
3: Держи, дружище, 6144. Запомни, Адамант партнер надежный, я ручаюсь.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество. Всегда в комплекте.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь. На термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 5 августа.
3: Овен.
2: Овнов ждет непростой день. Стоит отложить сложные дела, отказаться от утомительных занятий и долгих поездок. Вы склонны занимать активную жизненную позицию и не собираетесь проводить все свободное время дома. Стремление к общению очень сильно, однако вы неразборчивы, что может породить серьезные проблемы.
3: Телец.
2: День не будет насыщен событиями, и вы сможете спокойно воплотить в жизнь все, что было запланировано. Не упустите благоприятный момент для реализации творческих замыслов, исполнения давних желаний. Новые знакомства не исключены, но следует помнить о том, что ваша доверчивость может иметь печальные последствия.
3: Близнецы.
2: Влияние неблагоприятных тенденций умерено, и в минимальной степени оно скажется на тех, кто готов провести день спокойно, отказаться от рискованных затей и непродуманных поступков. Жизненный тонус имеет тенденцию к снижению, не исключены легкие недомогания.
3: Рак.
2: Несмотря на то, что некоторые трудности раком преодолеть придется, этот день будет для представителей данного знака вполне удачным. Можно заниматься обустройством жилища, покупать предметы интерьера и бытовую технику. Однако эти полезные занятия не повод забывать о размышлениях.
3: Лев.
2: Будьте очень осторожны, если планируете в этот день заниматься хоть сколько-нибудь серьезными делами. В день нелегких испытаний близкие люди станут для вас надежной опорой. Общими усилиями удастся решить бытовые проблемы, а вечеринка в кругу друзей настроит вас на оптимистический лад.
3: Дева.
2: Особой осторожности требуют семейные отношения, а массу приятных впечатлений смогут получить любители активного отдыха. Да и сторонникам светского образа жизни не придется жаловаться на недостаток развлечений. Если же вы хотите провести день с пользой, сосредоточьтесь на делах, которые можно завершить быстро.
3: Весы.
2: День характеризуется высоким жизненным потенциалом. Вам не придется жаловаться на недостаток силы и энергии. Очень удачен день для встречи со старыми друзьями. Импровизированные вечеринки дома или на природе. Постарайтесь не обсуждать профессиональные проблемы и не просить совета даже у того, кто окажется непревзойденным специалистом в актуальных для вас вопросах.
3: Скорпион.
2: День будет весьма удачным для тех, кто не ищет приключений и преград. В спокойном и размеренном течении жизни можно черпать приятные эмоции. В семейных отношениях начинается период перемен к лучшему, однако вам не следует торопить события.
3: Стрелец.
2: Этот день хорош со многих точек зрения. Позитивные тенденции сильны, влияние их стабильно и почти универсально. Осторожность будет уместной при решении финансовых проблем, да и в личной сфере продуманные поступки предпочтительны. Вероятно, появление новых знакомых, которые попытаются оказать на вас давление, но потерпят неудачу.
3: Козерог.
2: Осторожность и бдительность важны чрезвычайно, особенно это актуально для тех, кто планировал заниматься домашними делами или помогать родственникам. Инициатива сегодня наказуема. Лучше терпеливо выполнять просьбы, чем выступать собственными идеями и предложениями. Романтические отношения находятся в сфере влияния позитивных тенденций.
3: Водолей.
2: Этот в целом весьма удачный день может быть омрачен ссорой с родственниками, разногласиями в семье. Восстановление мира окажется делом хлопотным и требующим терпения. Жизненный потенциал высок, вам нетрудно будет сохранить оптимизм и хорошее настроение.
3: Рыбы.
2: День обещает немало приятных событий, однако и трудности не исключены. Старайтесь не искать приключений, избегать напрасных волнений и тревог, а также сомнительных знакомств. Можно приобретать мебель и предметы интерьера, транспортные средства, не исключены и дорогие подарки.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Обидно. Это когда стараешься избегать встречи с идиотами, но от себя не уйти.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65 01 10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63 74 78.
3: Удачный шашлык в мясном номер 1. Маринаде или уже готовый прямо с мангала, а также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36, телефон 8-914-867-2969.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
12: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи к

0: история спорта. Выбери свою игру.
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: какие гарантии предложили обеспечить в Госдуме для абитуриентов, набравших 300 баллов за ЕГЭ? Кто прибыл в Магадан на личном самолете и чем опасны сообщения о перерасчете платежей за жилищно-коммунальные услуги? Подробности далее. Абитуриентам, набравшим 300 баллов за ЕГЭ, необходимо гарантировать бюджетные места. С таким заявлением выступила глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, как сообщает Daily Storm. Депутат считает, что большинство бюджетных мест на популярных направлениях в ведущих вузах занимают победители и призеры Олимпиад, поступающие без вступительных испытаний. В результате абитуриентам с максимальным результатом ЕГЭ по трем основным предметам не остается свободных мест, что подрывает доверие к справедливости всей системы поступления и может снизить значимость единого госэкзамена. Супруги фермера из Аргентины Клаудио и Беттина Раймонди, совершающие кругосветное путешествие на личном самолете, прибыли в Магадан, сообщает корреспондент РИА Новости. Это уже второе кругосветное путешествие семейной пары. Первое они совершили 3 года назад, вылетев из Аргентины в Бразилию, оттуда через Атлантический океан в Африку, затем в страны Европы и Россию. Клаудио Раймонди рассказал, что в Магадане для него и супруги организовали экскурсии и отдых на природе. Путешественники уточнили, что вскоре отправятся на Чукотку, оттуда на Аляску. К середине августа они рассчитывают вернуться домой, в аргентинский Мар-дель-Плата. Мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональную информацию и данные банковских карт, сообщил РИА Новости член комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, настоятельно рекомендуя перезванивать самим, но только по официальным телефонам, чтобы уточнить поступившую информацию. Специалист обратил внимание на то, что настоящие сотрудники никогда не будут запрашивать проверочные коды, личные данные или настаивать на незамедлительном совершении каких-либо действий. Официальный курс доллара на 5 августа – 81 рубль 12 копеек. Курс европейской валюты – 93 рубля 58 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий. Служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
5: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
4: Все просто с «Магадан Энерго».
6: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
7: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 5 августа в Сусумане пасмурно. Ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном облачно. Ожидается дождь с температурой от 12 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Талоне умеренный дождь, на термометре от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. В Магадане в среду значительная облачность, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 9 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. В

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: А здравствуйте, а можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
10: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
11: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
12: Тотальная

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современность.

0: Профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
1: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642. Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
10: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске о чем хотят предупреждать водители и инициаторы в Госдуме, планируются ли внеплановые проверки бизнеса в нашей стране и какие иностранные языки теряют популярность. Подробности далее. В Госдуме предложили изменить порядок эвакуации автомобилей и обязать уведомлять об этом их владельцев заранее, сообщают ведомости. Инициатива принадлежит депутатам от фракции «Новые люди». Согласно ей, перед началом перемещения автомобиля на специализированную стоянку должностные лица должны будут направлять водителю или владельцу предупреждение за 15 минут до эвакуации. Парламентарии считают, что такая мера позволит дать автомобилистам возможность оперативно устранить нарушение до применения принудительной меры. В свою очередь, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН настоял на том, что если человек припарковался на тротуаре, его автомобиль нужно эвакуировать и выписывать штраф, а ждать 15 минут при злостных нарушениях было бы странно. Роспотребнадзор предупредил российских предпринимателей о массовой рассылке фейковых уведомлениях о якобы внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг. Об этом пишет ОТР, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Мошенники присылают такие сообщения на электронную почту юридических лиц и ИП. С письмами приходят QR-коды и ссылки, по которым якобы необходимо перейти для оплаты почтовых услуг. Тогда как сопроводительные письма, которые действительно отправляет Роспотребнадзор, содержат уникальный номер, а также QR-код и адрес проведения этого мероприятия и телефона с указанием исполнения.